0: прошу вас принести присягу народу России.
1: Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.

0: прошу вас принести присягу народу России.
1: Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.